тамамта пиллут клута микэлгумта ассигэрлутнгли кугаалхкат умиоқлукуппилла уппиоқуорлукиэрнерм аёқутигка мактлэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ликугаалхкат литнаорат питклуку